0: Express. Radio Nova News.
1: Back to cool, back to class. No Science Alliance. Учим английский, немский или испанский. Alliance. Мое училище защищает.

back to cool back to class. Não somos Allianz. Учимо английский, немский или испанский. Allianz. Мой то училище за жить.

Back to Cool, Back to Class. Não somos só Allianz. Учимо английский, немский или испанский. Allianz. Мой то училище защитить.